0: Ich bin neu hier in der Stadt. Können Sie irgendwas empfehlen?
1: Nein. Старайтесь не пользоваться лифтом, тогда никто не будет задавать вам глупых вопросов. Шинный театр.